0: стал действительно заёдным, влюбленным, аж стандартным.
1: Ничего,
0: шивер. Ты ну как будто, ты ну как будто фрутина миллион Шварценеггер. Пик, пик, мозг, мозг. А я тебе был мир, а ты он тебе тупо.

0: маска на елепсено кашум шик, макинтош и нен диван. Ние демони си спортив, кът систем оператив. Унням ведом холограм, но к ни лоли е сон сям. Унням вечни алгоритм, антивирус, вритем, притем. Но хапо по микрочип си на ня романте Филип Дик. Фуштят бин, спор си грешник, луи весинте вектор. Нехон бай рейв, диринак шам, он бай парти, партизан, техно, джангл, драм и бейс. Вече фони я мост прайм бейс.
1: Чанули?
2: И где дритас?
1: По си и колос делит ме синтите?
2: Па, ма, екам синтен, екам е батерион. Окей, окей, окей, пет.